ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ